Кристина Анастасова. Анна Кунарова, Елена Беделева, Юлия Гадерова. Welcome to Junior Quartet. Thank you very much. Thank you.